претендую на Гагарсу Дайшньо, лишим театр свалом на Сперпара. Радио Статус Капсель.